0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юты и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засиркова.

0: Песня из сборника «Союз-24», 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино о любви.
2: Жасмин, какое счастье. На слова и музыку Константина Губина и Андрея.

Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991. Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вулкан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Светланы Светиковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На гербе города Выкса изображен единорог.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Игорок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу масштабные изменения в законе. Так начнет работу единая система учета платежных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством. Единая система будет учитывать все платежные карты, которые были выпущены российскими банками, вне зависимости от платежной системы. Наши ученые разработали хлеб, который поможет людям с избыточным весом скорректировать питание. В его состав, например, вошли цельнозерновая пшеничная мука, мука из зеленой гречки, экстракт подсолнечника и другие компоненты. Исследователи стремились создать сочетание белка, пищевых волокон и растительных соединений с доказанной пользой для обмена веществ. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России. Организация также сняла ограничения со спортсменов из России. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. И теперь наши спортсмены смогут выступать на турнирах по армрестлингу с флагом и гимном. Половина россиян задумывается о покупке электромобиля или гибрида. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Почти каждый второй опрошенный в России планирует покупку гибридного или электромобиля. Об этом свидетельствует исследование Авито. Впрочем, четверть респондентов пока не готовы к переходу на такой тип транспорта, но допускает такую возможность в будущем. Большинство россиян по-прежнему верят в настоящую дружбу и находят ее образцы не только в жизни, но и в литературе. Так, исследование Литрес показало, почти половина респондентов хотели бы дружить с Гермионой Грейнджер, а истории о Гарри Поттере остаются главным ориентиром для представления о товариществе. Лучшими примерами литературной дружбы, по мнению наших людей, также являются Чебурашка и крокодил Гена, а также Маленький принц и Лис. Во Флоренции обнаружен документ, в котором описан лечебный напиток. Его готовили из листьев коки и орехов колы еще в 19 веке. Вероятно, он является предшественником современного напитка Кока-Кола. На листе подробно описан рецепт эликсира, который помимо листьев коки и орехов колы добавлялось в вино. Монахи рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости. Какой полноприводный автомобиль наиболее популярен в России? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Тарок, Константин Донской и Добрые Новости. Здравствуйте. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, которые были реализованы на крупных аукционах. Общая стоимость 40 работ Кандинского примерно 590 миллионов долларов. Казимир Малевич на второй строчке, третьим идет Марк Шагал. Лада Нива Тревел с показателем почти 22 тысячи реализованных машин за полгода оказалась самым популярным полноприводным автомобилем в России. Кроссовер Джили Манджаро, который был лидером в 2025-м, в этот раз только четвертый. Ну а второе место по популярности занимает Нива Legend. Среди иномарок бестселлером оказался Хавейл Джолион, он на третьем. Обезьяны способны заводить домашних питомцев. Об этом уверенно заявляют ученые. Ранее считалось, что формирование прочных социальных связей с другими видами свойственно только человеку. Исследователи задокументировали множество случаев формирования связей между приматами и различными животными. Так обезьяны ухаживали за белками, играли со свиньями и выкармливали детенышей других видов. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Матвиенко прочно ассоциируется у нас с мужской группой «Любэ». А ведь есть у него еще и яркая женская группа. Коллектив «Фабрика» был сформирован в 2002 году в рамках телепроекта «Фабрика звезд 1» и быстро стал одной из ведущих женских поп-групп на российской эстраде. В золотой состав коллектива входили Ирина Тонева, Сати Казанова и Александра Савельева. Ну а история песни «Рыбка» стартует в 2004-м. Автором музыки и слов стал сам продюсер коллектива. И композиция довольно органично вписалась в репертуар группы и, по сути, продолжила ее узнаваемую фольклорную линию. Начинал коллектив, напомню, с хита под названием «Про любовь».
2: А если б я была звездой, такой красивой и далекой, все восхищались бы мной.
1: Интересно знать, «Фабрику» Матвиенко сначала хотел делать как парный дуэт, но в итоге передумал и сказал четверке девчонок, что будет делать из них русский вариант популярной некогда группы Spice Girls, где у каждой девушки свое лицо и своя особенная роль. Как потом шутила одна из солисток, получились настоящие девушки фабричные, этакие младшие сестренки группы «Любэ». И пусть сегодня до былой популярности далеко, а из золотого состава в группе осталась только Ира Тонева, «Фабрика» продолжает выступать и давать концерты.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

Не плодить ненависть.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, где в России самый большой зоопарк? Москва, Питер, Новосибирск, Казань? Нет, все это мимо. Ярославский зоопарк – крупнейший по площади в Российской Федерации. Более 120 гектаров и половина из них, на секундочку, отведена под экспозиции. И, кстати, Ярославский зоосад совсем молодой. Его открытие состоялось летом 2008-го, в годовщину празднования тысячелетия Ярославля. Шефство над учреждением взял Московский зоопарк. Его специалисты давали рекомендации по обустройству вольеров и рациона животных. А в формировании коллекции зоосада участвовали заповедники и зоопарки Белграда, Минска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново. Ярославский зоопарк позиционируется как первый в России СНГ зоопарк ландшафтного типа. Концепция подразумевает отказ от традиционных клеток в пользу вольеров. Животные содержатся в условиях, которые максимально близки к их естественной среде обитания. Главная цель такого подхода – создание благоприятных условий для жизни и размножения. И, конечно, оказавшись в Ярославле, не забудьте настроиться на частоту 93.0 FM. Да-да, здесь вещает радио «Родных дорог».
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: колонки.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Просмотр фильма дома и подавно в кинотеатре невозможно представить без него. Об истории попкорна расскажу прямо сейчас. Попкорн – популярная закуска во всем мире. Обычно подается подсоленным или подслащенным. Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки. Давным-давно они обнаружили разновидность маиса, который способен вздуваться при нагревании. Когда впервые был приготовлен попкорн, доподлинно, конечно, неизвестно. Но совершенно определенно коренные жители восточного побережья Америки ели его еще до прибытия Христофора Колумба в конце 15 века. В конце века 19-го американский предприниматель Чарльз Критерс внедрил первую компактную машину для производства попкорна. В Северной Америке и Европе попкорн стал традиционной закуской в кинотеатрах и продается там аж с 1912 года. Но лишь спустя 70 лет попкорн появился в СССР. Так, для повышения эффективности усвоения питательных веществ была разработана специальная установка для инфракрасного облучения зерна. Советские ученые установили, что питательные вещества из попкорна усваиваются почти вдвое лучше, чем из цельных зерен. Ну а в 1984-м был изобретен попкорн для микроволновых печей, который прекрасно знаком нам с вами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Изи. Уверен, это слово встречается вам довольно часто. И почти все наши слушатели знают, что оно означает. Но все же, давайте узнаем историю его появления. Итак, слово «изи» – русская транслитерация английского «изи», что означает «легкий», «простой» или «нетрудный». Примерно в начале 2010-х годов геймеры после разгромной победы стали писать в игровые чаты «EZ», сокращение от «изи». Так появилась фраза «изи катка». Она означала «легкая игра». Ну а в обычной жизни слово «катка» использовать было бы как-то нелогично. Вот и осталось только «изи». Так постепенно «изи» стало общенародным словом. И у него есть несколько основных смысловых оттенков. Первое означает «легко, без проблем». Например, когда ваш ребенок уверяет, что на «изи» сдаст экзамен. Второй смысл – успокоительный. Особенно часто в этом контексте используется «изи-изи». Например, как просьба не повышать голос. Изи, изи, бро. И, наконец, третья история – это призыв расслабиться и не напрягаться. Если человек излишне серьезен, ему можно сказать: «Да ладно, не переживай, все изи».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Оскара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: главные песни большой страны.
1: За пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

0: Радио разных дорог. Главные песни разных дорог.
1: В Москве 2 часа дня.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Желаю тебе.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз 25». 2000 год.
3: Группа «Жуки». Влечение.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
1: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Матвиенко прочно ассоциируется у нас с мужской группой «Любэ». А ведь есть у него еще и яркая женская группа. Коллектив «Фабрика» был сформирован в 2002 году в рамках телепроекта «Фабрика звезд 1» и быстро стал одной из ведущих женских поп-групп на российской эстраде. В золотой состав коллектива входили Ирина Тонева, Сати Казанова и Александра Савельева. Ну а история песни «Рыбка» стартует в 2004-м. Автором музыки и слов стал сам продюсер коллектива. И композиция довольно органично вписалась в репертуар группы и, по сути, продолжила ее узнаваемую фольклорную линию. Начинал коллектив, напомню, с хита под названием «Про любовь».
2: А если б я была звездой, такой красивой и далекой, все восхищались бы мной.
1: Интересно знать, «Фабрику» Матвиенко сначала хотел делать как парный дуэт, но в итоге передумал и сказал четверке девчонок, что будет делать из них русский вариант популярной некогда группы Spice Girls, где у каждой девушки свое лицо и своя особенная роль. Как потом шутила одна из солисток, получились настоящие девушки фабричные, этакие младшие сестренки группы «Любэ». И пусть сегодня до былой популярности далеко, а из золотого состава в группе осталась только Ира Тонева, «Фабрика» продолжает выступать и давать концерты.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Ninja.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, где в России самый большой зоопарк? Москва, Питер, Новосибирск, Казань? Нет, все это мимо. Ярославский зоопарк – крупнейший по площади в Российской Федерации. Более 120 гектаров и половина из них, на секундочку, отведена под экспозиции. И, кстати, Ярославский зоосад совсем молодой. Его открытие состоялось летом 2008-го, в годовщину празднования тысячелетия Ярославля. Шефство над учреждением взял московский зоопарк. Его специалисты давали рекомендации по обустройству вольеров и рациона животных. А в формировании коллекции зоосада участвовали заповедники и зоопарки Белграда, Минска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново. Ярославский зоопарк позиционируется как первый в России СНГ зоопарк ландшафтного типа. Концепция подразумевает отказ от традиционных клеток в пользу вольеров. Животные содержатся в условиях, которые максимально близки к их естественной среде обитания. Главная цель такого подхода – создание благоприятных условий для жизни и размножения. И, конечно, оказавшись в Ярославле, не забудьте настроиться на частоту 93.0 FM. Да-да, здесь вещает радио «Родных дорог».
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Просмотр фильма дома и подавно в кинотеатре невозможно представить без него. Об истории попкорна расскажу прямо сейчас. Попкорн – популярная закуска во всем мире. Обычно подается подсоленным или подслащенным. Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки. Давным-давно они обнаружили разновидность маиса, который способен вздуваться при нагревании. Когда впервые был приготовлен попкорн, доподлинно, конечно, неизвестно. Но совершенно определенно коренные жители восточного побережья Америки ели его еще до прибытия Христофора Колумба в конце 15 века. В конце века 19-го американский предприниматель Чарльз Критерс внедрил первую компактную машину для производства попкорна. В Северной Америке и Европе попкорн стал традиционной закуской в кинотеатрах и продается там аж с 1912 года. Но лишь спустя 70 лет попкорн появился в СССР. Так, для повышения эффективности усвоения питательных веществ была разработана специальная установка для инфракрасного облучения зерна. Советские ученые установили, что питательные вещества из попкорна усваиваются почти вдвое лучше, чем из цельных зерен. Ну а в 1984-м был изобретен попкорн для микроволновых печей, который прекрасно знаком нам с вами.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Изи. Уверен, это слово встречается вам довольно часто. И почти все наши слушатели знают, что оно означает. Но все же, давайте узнаем историю его появления. Итак, слово «изи» — русская транслитерация английского «изи», что означает «легкий», «простой» или «нетрудный». Примерно в начале 2010-х годов геймеры после разгромной победы стали писать в игровые чаты и «Z», сокращение от «изи». Так появилось фраза «изи катка». Она означала «легкая игра». Ну а в обычной жизни слово «катка» использовать было бы как-то нелогично. Вот и осталось только «изи». Так постепенно «изи» стало общенародным словом. И у него есть несколько основных смысловых оттенков. Первое означает «легко, без проблем». Например, когда ваш ребенок уверяет, что на «изи» сдаст экзамен. Второй смысл – успокоительный. Особенно часто в этом контексте используется «изи-изи». Например, как просьба не повышать голос. Изи, изи, бро. И, наконец, третья история – это призыв расслабиться и не напрягаться. Если человек излишне серьезен, ему можно сказать: «Да ладно, не переживай, все изи».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, радио «Родных дорог», это группа «Добро».
3: Привет, друзья, это группа «Технология».
4: Всем привет, мы группа
1: «Хай-Фай». Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.
5: Поехали!

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».
2: Осень за окном, лист озябший под дождем.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается.

0: за меня.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

здесь. Пятигорск. Здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Карела. Старое название города Приозерск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2

слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Стаховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Вика.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Волжск – Лопатино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.